0: На военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
1: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
2: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
1: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Bloomberg.
3: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
1: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
4: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
1: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
5: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
1: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
6: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
1: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
7: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый день, Ростин.
7: Ну, вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
8: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые, так говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают о том, как работает хозяйство. А за этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный партхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим.

0: Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
1: А как вы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
0: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как бы появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России, и воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится и не погибнет. Ну, наверное, так.
1: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
0: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования на НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожары на предприятии, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22 году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же

0: Это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
1: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
0: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другого. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только у федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще у региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие, посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор из городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь. И тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо их переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
1: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
0: Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили на новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги. У них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают, и тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
1: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
2: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
3: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
2: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
1: Ну вот помните эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза? Бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
0: Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы узнаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный. И можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0. То есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживает как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз с планово-командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
1: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное.
0: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство, вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которое будет чревато сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
1: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция?
0: Конечно, по Росстату. Вот, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться, это обоснованный рост, необоснованный. Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
1: Ну и к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и, главное, его последствия?
0: Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
1: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот, вы упомянули о том, как мне намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
0: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще в России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
1: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно. Месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально.
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведение конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что может дать от меня, и все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень... понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, это не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот, у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комиш-опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
12: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
13: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
14: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета Безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы, в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственные реестры указывают на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, в достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которых достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, которое состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он только ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и передали. Но точно ли Иерусалим жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек, 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу, видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил, один из гостей. И еще двое умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах, без проверки этих сообщений, мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
4: В начале 90-х годов из советской армии, из российской армии, постсоветской, увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, нулевые годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России. Да? Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму. Да? Во-первых, как сохранить свои позиции там, социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни. И как не понести ответственность внутри страны, то есть, ну, политическую ответственность, да, перед руководством, ну, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами. Да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии.

0: И до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
1: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
2: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного, заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что яблоко за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
1: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблока», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
3: Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам, пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию – это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
1: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, «те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт,

0: конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Руфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
1: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
2: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранной помощи?
1: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
0: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис, фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. Время свободы, и я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
3: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки. Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
4: Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
3: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильные укрытия. Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптировано даже для людей с инвалидностью. Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решения руководства города.
5: У какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района лесной массив.
6: Никто не скажет.
3: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу трех блэкаутов по всей стране, случившихся за последние две недели. Последний из них произошел два дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
7: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый миллиард киловатт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов киловатт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в два раза больше, чем потребляет метро и железная дорога. Это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
0: Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными правящей партии «Грузинская мечта», а самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал два новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный и Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего второго президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
8: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты народы, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа, прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
10: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
11: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
12: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
14: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат, И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком не похожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдул-Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке, и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но, возможно, что не помешает.
8: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование в Детройте. Какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов. Но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
14: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Анарбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
8: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить.
14: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы, любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор и коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом, и вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
8: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас
13: популярна, если не самая популярная в демократической партии. То, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
15: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются. Но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
13: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
15: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
13: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
15: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат в сущности 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, два года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, два сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
13: Дискуссия о ковиде, он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
15: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это был, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
13: В некоторых местах локдауны были очень долгие, в некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы, то есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне. У вас
15: кажется, как раз вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, ну, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, что не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилось на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут к никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
8: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
15: амнистию.
8: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
15: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы. И ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
8: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
15: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи, какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид. Вот это вот хороший вопрос.
13: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
15: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
13: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
15: И вез домой.
13: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки, сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
15: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой. Соответственно, ему области, это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
13: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
15: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерла от ковида в США, все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертиз не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
8: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере. Люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
15: Ну да, да.
8: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
15: Хорошо.
8: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
16: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
18: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
19: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
20: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
21: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
22: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: «Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией?» «ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток». «Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?»
23: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов, ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
23: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило имена 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
2: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидание, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
3: Доброе утро.
2: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинство из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
23: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
4: Обвинениями в госизмене – это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню, одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают.

0: года.
1: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
2: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
1: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 25 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты Мемориала, сайты Медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилии, имя человека, статью, я также в открытых источниках про каждого, из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа методично. Каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
2: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
1: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили России. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить России, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6, прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. А третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14.

0: лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
1: Да, ну у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. А расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, больше в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
0: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все, есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она России предала, таким образом укрывая двух, вообще-то, граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично, и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение, за деньги пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: ну, там был особый порядок,
0: какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по доску. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследований. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурантобит за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры – на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит – в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП, неуважение к обществу, государству и органам власти. Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием? Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
3: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное часть... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
3: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовным, уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. И ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
3: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, как когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
3: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики, и кажется, что это можно. Завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть, в любом случае, мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь... Это уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 23 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
4: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. По Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
5: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
6: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в 5 стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. перечислять, но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Ну, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там, лесоохрана и прочее?
6: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах. А теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. Очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно, после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы эта картина не случилась, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
6: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, Когда-то человечество решило, ну или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большие территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать на севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется. И, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем. Вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение. Вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды. Люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
10: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
9: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
10: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
12: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
11: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
13: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
14: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
13: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
9: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. и убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
13: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Блумберг.
15: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
13: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
16: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
13: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
17: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
13: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
18: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
13: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
11: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
19: Добрый день, здравствуйте.
11: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
19: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный портхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была, не сказано, проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежные, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
11: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
19: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает, но как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы, приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с

0: горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования по за это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожары на предприятиях, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 2022 году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
1: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
0: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело в совершенно другом. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только у федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще у региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие, посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор с городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь. И тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо их переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже

0: Ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
1: Но разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
0: Ну, смотрите, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они продают новые облигации, берут деньги, которые получили на новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают, и тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
1: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются, и Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные, желаемые показатели в 4% за год и того меньше, и якобы экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере, так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом, при всем параллельно, подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
2: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
3: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
2: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
1: Ну вот помните, эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
0: Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы знаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный. И можно посчитать цены, которые можно считать правильными с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0. То есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживает как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз в планово-командной экономике, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
1: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное?
0: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство. Вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
1: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
0: конечно,
1: по Росстату?
0: Конечно, вот курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться, это обоснованный рост, необоснованный. Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
1: Ну и к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и главные его последствия?
0: Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
1: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, так, как мне намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
0: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать, потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
1: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами к критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: «Настоящее время» на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино, и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какое-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, ну на самом деле здесь правда как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: И, может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Да, не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
6: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
5: Супер.
6: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
5: Спасибо большое.
4: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
12: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
13: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
14: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
0: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основано на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
2: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидание, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
3: Доброе утро.
2: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
3: обвинениями в госизмене. Это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась. Я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать гостайне какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
0: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в 1,5 раза меньше, чем выносит за полгода.
3: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
0: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно.

0: то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными, и сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно, больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилии, имя человека, статью, я также в открытых источниках про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа, методично, каждый день в таблице, по 10 часов я проводила.
1: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
0: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6, прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. А третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
1: Да, ну у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
0: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили. Просто не про все есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая, по версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме 2 военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти 2 года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, ну как

0: Но это настолько абсурдно и цинично и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили к троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение, за деньги пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, те, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет, эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: ну там был особый порядок,
0: какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по доску. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, которые потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурантобит за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний из-за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры – на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит. В кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП – неуважение к обществу, государству и органам власти. Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
3: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное часть... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
3: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
3: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что... сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
3: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь... Это уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да. И в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью. И у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть. И, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности. Потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было. ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленных промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
4: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
5: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Слевяк. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
6: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Ну, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
6: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить, да. Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да, прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы эта картина не случилась, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
6: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большие территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И, ну, можно верить или не верить, изменение климата, оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями, а будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут, там вот сейчас Рейн и Дунай. экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства. Сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета Безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы, в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа Российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственный реестр указывает на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, в достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которых достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, который состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он долго ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и передали. Но точно ли Иерусалимов жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек. 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу. Видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил. Один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах без проверки этих сообщений мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
4: С начала 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России. Да? Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму. Да? Во-первых, как сохранить свои позиции там, социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни. И как не понести ответственность внутри страны, то есть ну, политическую ответственность, да, перед руководством, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами, да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» облако с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
5: У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа? Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
0: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
6: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
0: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблока», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одном

0: Полянский.
1: Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
2: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
3: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранной помощи?
2: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
1: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» Свободной Европы в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. Время свободы. Я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
4: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки. Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
5: Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
4: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильное укрытие.
6: Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптирована даже для людей с инвалидностью.
4: Укрытие

0: Миссия прошла проверку на полигоне и выдержала подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
1: Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района Лесной массив.
2: Никто не скажет.
0: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
3: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу 3 блэкаутов по всей стране, случившихся за последние 2 недели. Последний из них произошел 2 дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
4: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога, это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
3: Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными к правящей партии «Грузинская мечта». А самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал 2 новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего 2-го президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
5: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
3: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты на роды, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
7: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
8: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
9: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Начнем с разговора о победе на праймериз демократов в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью. И почему?
11: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком не похожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды, может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но, возможно, что не помешает.
10: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин, у него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
11: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Анарбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
10: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
11: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, я говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда, он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм, он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
10: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналиста по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
11: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются. Но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
10: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
11: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
10: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
11: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат в сущности 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, два года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, два сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
10: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. И я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
11: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
10: В некоторых местах локдауны были очень долгие, в некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне.
11: Вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, что не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут к никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
5: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
11: амнистию,
5: помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
11: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы. И ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
5: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома,
10: но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
11: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи, какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид. Вот это вот хороший вопрос.
10: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
11: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
10: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
11: И вез домой.
10: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки, сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
11: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственной ему области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от горя. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором директором центра, который отвечает за прививки.
10: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он обещает, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
11: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 000 000 человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда в таких ситуациях, возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертиз не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
10: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
11: Ну да, да.
10: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
11: Хорошо.
10: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
12: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
14: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
15: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
16: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
17: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». глушить уже поздно.
18: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
18: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
19: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
20: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
19: Убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
20: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
21: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
22: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
21: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на Патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
23: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
24: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. и все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
23: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
19: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
23: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Блумберг.
0: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
23: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
1: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
23: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
3: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
23: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
4: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
23: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
21: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
21: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
6: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный портхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, тогда и техника военная была, несказанно, проще, и там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, где разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
21: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
6: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает, но как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы, приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России. И воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
21: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
6: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожарных предприятий, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
21: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые

0: денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только у федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще у региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор с городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь. И тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут... Ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
1: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
0: Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США. Но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой. Они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государство. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают. И тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта. И в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
1: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере, так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
2: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
3: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
2: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен чувствительной информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с

0: фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
1: Ну вот помните эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза? Бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
2: Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы узнаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный, и можно посчитать цены, которые можно считать правильными с точки зрения того, что напирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0, то есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживает как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса, это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз с планово-командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
1: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное?
2: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство. И очень активно грабят сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются. Но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство. Вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет. Возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
1: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция
2: по Росстату? Конечно, вот курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться, это обоснованный рост, необоснованный. Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь рост цен обоснованным, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
1: Ну и к слову вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и главные его последствия?
2: Опять же, Россия большая, Москву и Питер согнали, фуры, да, на завозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
1: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот, вы упомянули о том, так, как мне его намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
2: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственно сельское хозяйство продукции не дают, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого, тогда мы вводим государственное регулирование цен и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
1: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы, в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа Российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственный реестр указывает на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, в достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которых достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, который состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он только ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и передали. Но точно ли Иерусалим жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек. 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу. Видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил. Один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах, без проверки этих сообщений, мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
4: В начале 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России. Да? Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму. Да? Во-первых, как сохранить свои позиции там, социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни. И как не понести ответственность внутри страны, то есть, ну, политическую ответственность, да, перед руководством, ну, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами. Да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
5: У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа? Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
0: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
6: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
0: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблока», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
7: Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам? Пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию. Это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
0: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. «В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, «те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
8: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
9: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранных помощи?
8: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
0: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. Время свободы. Я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
1: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки.
10: Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района.
1: Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
11: Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
1: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильные укрытия.
10: Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптировано даже для людей с инвалидностью.
1: Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
12: Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района Лесной массив.
1: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу 3 блэкаутов по всей стране, случившихся за последние 2 недели. Последний из них произошел 2 дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре-ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высоким рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
13: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога, это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
0: Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными правящей партии «Грузинская мечта». А самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал 2 новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный и Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего 2-го президентского срока. Комментируя подписание своих указов. Вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
14: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты на роды, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих право на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
17: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
18: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
19: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
21: Говорит радио «Свобода».

0: В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена с нами политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши к нам присоединится наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Сегодня в этой передаче мы поговорим о европейском пространстве сегодняшнего дня, о визите Владимира Путина в Германию, о перспективах выборов Федеративной Республики Германии, о событиях на Украине, естественно, отставке правительства Юлии Тимошенко и соратников президента Ющенко. Ну что ж, сегодня мы начнем с событий в Германии. Переговоры уже начались Владимира Путина и канцлера Шрёдера. И главная тема, по крайней мере, официальный повод для этой встречи, это подписание договора о совместном проекте. Это прокладка газопровода по дну Балтийского моря из Выборга в Грейсвальд, Мекленбург, Переднюю Померанию. Непосредственные участники соглашения — два энергетических концерна Федеративной Республики Германии, БАСФ и ЭОН, и Газпром. Ожидается, что российской стороне в проекте будет принадлежать 51%, но оставшуюся долю поровну разделят между собой немецкие партнеры. Я приветствую профессора Белова и хотел бы обратиться к Владиславу Борисовичу. Насколько важен этот проект действительно для Европы, для Германии, ну и для России тоже?
1: Добрый день. Я думаю, архиважен. Таких проектов у нас еще не было. У нас, несмотря на всю критику со стороны прибалтийских государств, Белоруссии, Украины, Польши, которые считают, что трубопровод должен был пройти по их территории, думаю, что именно североевропейский газопроводный консорциум – это тот проект, который обеспечивает для Германии, а также других западноевропейских стран, в том числе Великобритании, альтернативный транспортный коридор, который фактически не зависит от той или иной ситуации в том или ином государстве. Южно-русское месторождение, с которого будет поставляться газ, оно достаточно мощное, но при этом весьма сложное, залежи свыше 3000 метров, и концерн БСФ, как говорят немцы, не БАС, БСФ, и, соответственно, дочка Винтерсхалл и совместное предприятие с Газпромом Вингаз способны предоставить технологии, которые будут способствовать добыче газа с этих глубин. При этом напомню, что это вертикальное бурение, когда на какой-то глубине труба уходит на 90 градусов вбок. У нас таких технологий нет. Не случайно Газпром пересмотрел первоначальные планы транспортировки 20 миллиардов кубометров газа в год в сторону 55 миллиардов. Цифра колоссальная, это порядка 30%, это треть ныне поставляемого газа, и, соответственно, в рамках ориентации Германии, как, впрочем, и других европейских стран, не случайно подчеркиваю европейских стран, потому что это не только российско-германский проект, это европейский проект, как бы не хотели обозначить другие страны, опять же, в том числе Польша. Это фактически, как говорится, гарантия для Германии поставок газа в долгосрочной перспективе. Поэтому экономическая составляющая является первоочередной. Если хотите, в немецком языке есть понятие «Wirtschaftspolitik», «экономика политическая». В этом плане, если есть политика, то она концентрирована в выражении экономики.
0: Ну что ж, я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Господин Финкельштейн, как вот этот проект экономически выглядит из Германии?
2: Из Германии он выглядит так же, как из России, то есть как один из самых важных, самых значительных экономических проектов. Я во всем согласен с профессором Беловым. Хочу только добавить, что этот проект, проект газопровода протяженностью 1189 километров под дном Баренцева моря, он еще и позволит экономить приблизительно миллиард долларов на транспортировке. Так что дополнительные затраты по его строительству где-то окупятся года за два.
0: Ну что ж, а вот как быть все-таки с недовольством тех стран, которые получают плату за транзит? Это прежде всего Польша, Белоруссия, Украина. То есть они лишаются части потенциальных доходов и считают, что это некое политическое решение. Не знаю, есть ли у нас на связи сейчас Виталий Портников. Виталий.
3: Да.
0: Виталий как раз в Польше на форуме в Кренице. Вот как это все воспринимается польским общественным мнением прежде всего?
3: Ну, вы знаете, что для польских наблюдателей встречи, допустим, между Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером, это очень серьезный удар по экономическому будущему их страны, потому что здесь это будущее традиционно связывали с транзитом. И совершенно очевидно, что любое строительство альтернативного энергопути, которое не пройдет через польскую территорию, очень серьезно обсуждается здесь и политиками, и бизнесменами, и воспринимается, прежде всего, как политический ответ. Политический ответ России на участие Польши в событиях на постсоветском пространстве, на те особые отношения, которые Александр Квасневский установил с Виктором Ющенко, украинским президентом, на то участие, которое президент Польши принимал в круглом столе в Киеве. Но здесь начинает тогда недоумевать. Как же тогда Германия, которая, казалось бы, тоже должна быть поддерживать оранжевые стремления Украины и роль Польши в этих событиях, как же она идет на шаги, которые могут привести к тому, что Польша станет экономически зависимой от России. То есть экономическая целесообразность, которой руководствуется правительство Герхарда Шрёдера, можно сказать, в Варшаве попросту не принимается в расчет. И тогда начинается уже следующая спекуляция. Может быть, правительство Ангелы Меркель будет более осторожным по отношению к России, а люди, которые приезжают сюда, представители немецкой оппозиции, которые готовятся стать властью, они раздают такие обещания польским политикам. Госпожа Меркель, которая была в Варшаве совсем недавно, обсуждала с польским руководством и с возможным победителем на президентских выборах в Польше Дональдом Туском именно этот вопрос.
0: Да, вот это, собственно, сообщение было сегодня и в комментариях многих экспертов, что госпожа Меркель действительно поддержала Варшаву, она обещала сбалансировать вот эту ось Берлин-Москва. Как понимать подобные заявления? Я обращусь сначала к господину Белову, пожалуйста, Владислав Борисович.
1: По крайней мере, в контексте оси Берлин-Москва, Берлин-Варшава, североевропейский забравод не звучит. Эксперты подчеркивают, что независимость от исхода выборов и, соответственно, со 100%, 99% вероятностью будет Ангела Меркель. Любое правительство поддерживает североевропейский газопровод, абсолютно верно. Все-таки я остановлюсь, что это альтернативный коридор, не зависящий от ситуации, в том числе и технического характера каких-либо технических катастроф на территории Польши в рамках трубопровода. Это гарантия, согласен с своими коллегами, окупается более дешевой транспортировкой газа. И хотел бы напомнить польским коллегам, в общем-то, нечего пенять на зеркало, когда история взаимоотношений на энергетической карте Европы, Польши с соседними государствами выглядит, в общем-то, нелицеприятной. Напомню, 93-й год, когда Польша разыграла украинскую карту, не допустила Украину к польско-белорусско-российскому проекту. До сих пор Польша не согласна провести вторую нитку газопровода из Белоруссии в Словакию. До сих пор, напомню нашим польским коллегам, не решена судьба газопровода Одесса-Броды. В общем-то, коллеги, как говорится, есть что строить. И нечего обижаться на то, что вы не получили альтернативных доходов, а существующих доходов польских коллег никто не решает. Поэтому я бы изменил со стороны Польши некую тональность, и, по крайней мере, подписанное письмо Бороси, направленное полгода назад со стороны Польши прибалтийских государств, к сожалению, вот не было ответа, что якобы через их голову решаются некие проекты. В общем-то, вы члены Евросоюза с 1 мая вступили. Давайте через комитет обращайтесь, решайте. Но при этом, опять же, это достаточно стабильный, хороший проект, открытый для других концернов. Если нет в Польше концернов, способных войти в данный проект, как БП или другие концерны, ну, это, как говорится, объективные некие обстоятельства, некие сравнительные преимущества других государств. У нас есть разделение труда не только в Евросоюзе, но и в мире, и, наверное, с этим надо считаться. В общем-то, не надо политическими кулаками размахивать и, в общем-то, такие делать заявления в отношении неких осей и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это несправедливо, некорректно. И, в общем-то, господин Кёллер, который недавно посетил, напомню, президент Германии, Польшу, пытался смягчить тональность этих высказываний, и никто не выступает против того, чтобы Польша была в германо-французско-российской, здесь можем продолжить некую, соответственно, ряд, итальянско-английском диалоге. И, по крайней мере, Польша как бы замалчивает все-таки, что есть Веймарский треугольник, Париж, Варшава, Берлин, и Россия не возражает, что есть некие треугольники. И я думаю, что, в общем-то, заслуга госпожи Меркель будет стоять в том, если она более активно включит Польшу в этот диалог, я надеюсь, что у Польши будет более европейский голос, тем более, что Квасневский в одной из статей заявил о том, что мало политиков в Европе с европейским мышлением. Ну что же, заявил, ну пусть показывает себя именно европейским мыслящим политиком.
4: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.

0: Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», ведет Михаил Соколов, вместе с нами профессор Владислав Белов из Мюнхена, политолог Итан Финкельштейн, и наш обозреватель Виталий Портников, который находится в Польше. И я обращусь сначала к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, вот в контексте предвыборном, как воспринимается визит Владимира Путина в Берлин, как поддержка все-таки господина Шрёдера, или уже учитывается то, что президент России встречается и с Ангелой Меркель?
1: Путин приехал для того, чтобы поддержать своего друга Герхарда Шрёдера, но, видимо, все-таки в последний момент в Москве наконец поняли, что дни Шрёдера сочтены, и господин Путин будет встречаться и с лидером оппозиции госпожой Меркель. Но я бы хотел добавить к тому, что говорил наш коллега господин Портников о заявлении госпожи Меркель, о том, что она поломает некую ось. Конечно, лидер оппозиции, фрау Меркель, она, безусловно, поломает ось Париж-Берлин, который частично и примыкает Россия. Это ось сугубо антиамериканской направленности. Меркель хочет восстановить добрые отношения с Америкой. Но это не имеет, в общем-то, никакого отношения к газопроводу по дну Балтийского моря. Без всякого сомнения, этот газопровод будет строиться, этот газопровод будет строиться в интересах Германии, всей Европы и России. Этот газопровод имеет в самом деле действительно очень важное экономическое значение. Политика здесь играет роль подчиненную, и не надо думать, что Меркель будет следовать указаниям из Варшавы.
0: Я обращусь тогда к Виталию Портникову в Польше. Виталий, ваши польские собеседники, политологи вот на форуме в Кренице, рассчитывают ли они на изменение восточной политики, остполитик с приходом к власти христианских демократов в Германии?
2: Понимаете, ведь это на самом деле ситуация противоречивая. Как совершенно правильно сказал господин Финкельштейн, здесь не до конца понимают, например, что для госпожи Меркель изменение ее отношения к России это не отказ от газопровода, а, например, предъявление России тех гуманитарных, допустим, там претензий или политических претензий, о которых господин Шрёдер предпочитал не говорить со своим другом господином Путиным. Но есть еще одна довольно любопытная ситуация. Эта ситуация определяется двумя словами: союз из. Как известно, в Польше весьма насторожены отношения к деятельности этой общественной организации, которая объединяет немцев, которые вынуждены были уйти с нынешних восточных территорий, следующих западных территорий Польши, Польши и других, кстати, стран Восточной Европы, откуда происходило выселение немецкого населения после Второй мировой войны. Социал-демократы практически не поддерживали политических контактов с этими общественными организации, с ее руководителем Штойбах. И вот христианские демократы и христианский социальный союз Германии, но что в Германии имеют довольно неплохие контакты. В польских газетах есть фотографии съезда союза избранных, на которых присутствует госпожа Меркель. Является очевидным то, что представители этого союза и те, кто их поддерживает, являются традиционным электоратом для христианского демократического союза. Естественно, возникает вопрос, когда христианский демократический союз придет к власти, в связи с тем, что это будет первый его приход к власти после того, как Польша стала членом Европейского Союза. Не приведет ли это к постановке новых, скажем так, имущественных вопросов, финансовых вопросов, связанных с теми требованиями, которые традиционно предъявляет союз изгнанных к правительствам стран, откуда немецкое население было переселено на территорию Федеративной Республики Германии.
0: Ну, по крайней мере, наверное, может стать вопрос о национальных меньшинствах, кашубы, селезцы и так далее. Так, Виталий?
2: Ну и, конечно, немцы. Немцы ведь живут в районе воеводства. И это тоже достаточно важный момент в отношениях между Германией и Польшей. Хотя должен сказать, что как раз с точки зрения прав национальных меньшинств проблем как таковых не существует. Существует прежде всего проблема с теми людьми, которые жили в бывшем Бреславу, который сегодня в Роцлаве, бывшем Гданьске, который сегодня Данциг, это, кстати, могла быть и российская проблема, да, с Калининградом, Кёнигсбергом. И этих людей ведь очень много, и их можно увидеть на улицах сегодняшних польских городов. Они продолжают приезжать туда сегодня как туристы, но, опять-таки, вопросы со

0: какие-то участки, которые обследуются, естественно, там, где будет проложен трубопровод, но будет очищено. При этом отмечу, что российская газопроводная система заслуживает самой высокой оценки немцев. Вдруг обнаружили, что над Сибирью повышено содержание метана. Немцы первым делом заявили, русские плохо транспортируют газ. Когда внимательно обследовали все, оказалось, газ поднимается из болот, то есть действительно насыщена атмосфера метаном, и сказали, что вот здесь у россиян проблем нет. Я думаю, что, в принципе, здесь технологических проблем не будет. Вот, к сожалению, вот появилась вдруг проблема Польши, которая прекрасно с 97 года наблюдала за этим проектом, было достаточно механизмов, чтобы не печатать всякие карикатуры а-ля пакт Молотов-Риббентроп на Шрёдера и на Путина. Как говорится, мне кажется, что, опять повторюсь, польские коллеги могли бы себя вести более объективно и более корректно.
1: Так, у нас звонок из Химок. Александр Иванович, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Во-первых, утверждение такое, что все то, что поддерживала отечественная власть на Украине, в Абхазии, кончалось с точностью наоборот. Поэтому правильно сказали, что 99%, что у власти будет христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. И тогда вопрос. Я представляю, что Рургаз уже транспортирует довольно значительную часть газа в Федеративной Республике Германии. Плюс еще этот газ по дну Балтийского моря. Мы знаем, что часто российское правительство ставит условия. Вдруг в Белоруссии прекращают подачу нефти, потом игры с Украиной, не собирается ли в конце концов и российское правительство тоже игры играть с Западной Европой?
1: Ну, такие опасения, наверное, есть. Я обращусь к Итану Финкельштейну.
3: Ну, я думаю, таких опасений в самом деле нет. Дело в том, что здесь существует естественная заинтересованность двух сторон, двух гигантских партнеров, Европы и России. Россия, в конце концов, не может кушать этот свой газ. Он ей не нужен, он нужен ей для того, чтобы его экспортировать, а Европе он тоже очень нужен. И трудно себе представить, чтобы вот в условиях такой взаимозависимости кто-то чего-то стал нажимать на какие-то кнопки, чего-то там перекрывать и так далее.
1: Итан, знаете, тут такой бытовой вопрос, Станислав Павлович нам по пейджеру передает. Мне непонятно, почему нужен газ в Европу, потому что в Европе и прочих развитых странах электроплиты. Ответите?
3: Ну,
1: у вас что дома?
3: Газ необходим совершенно, потому что газ используется отнюдь не только для отопления бытового, коммунального. Во-первых, кстати, не везде электроплиты, везде еще очень много газовых горелок. Во-вторых, газ – это незаменимое сырье для химической промышленности. На газ переходит автомобильная промышленность. Так что потребности в газе будут только увеличиваться. И с этой точки зрения строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень перспективная затея.
1: Владислав Белов добавит, я чувствую.
0: Приведу цифры. На самом деле основными потребителями газа являются коммунальные хозяйства. Порядка 18 миллионов немецких домашних хозяйств являются потребителями газа. В 90-м году в рамках энергопотребления приходилось всего-навсего 15,4% на газ. В первом полугодии этого года, даже во втором полугодии 2005 года, уже 22,7% тенденция к росту. При этом, почему растет газ и газовые плиты, и отопление? Потому что газ выбрасывает достаточно мало в атмосферу соответствующего СО, которое является проблемой климата. И, кстати, вот здесь уже Ангела Меркель обожглась, потому что у них нет в соли энергетической концепции, помимо того, чтобы увеличить атомную долю атомной энергии, у красно-зеленых есть. И вслед за Шрёдером, который стал критиковать Буша за отказ подписать соответствующую конвенцию по климату, к этому подключилась Ангела Меркель. И, в принципе, в рамках трансатлантизма и всех других направлений, векторов, я буду забегать слово «ось», Ангеле Меркель надо будет совмещать свои европейские и германские интересы с какими-то противоречиями.
1: Спасибо профессору Владиславу Белову. Также с нами в программе «Время гостей» политолог Итан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников на экономическом форуме в Кренице. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень настороженно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.

0: В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И с нами из Польши наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Мы продолжаем наш разговор со слушателями. Хочется поговорить о предвыборных прогнозах. Германия, выборы вот-вот, на носу идут митинги предвыборные. Конечно, этот визит многими, особенно противниками Шрёдера, воспринимается как такая все-таки акция поддержки со стороны России. Да и Шрёдер не скрывает такого российского направления своей политики и личной дружбы с Владимиром Путиным. Хотелось бы услышать сначала находящегося в Мюнхене Эйтана Финкельштейна. Эйтан, вот помните, в прошлые выборы, говорят, наводнение спасло Шрёдера, его энергичные действия во время наводнения смогли спасти репутацию социал-демократической партии и дать ей выиграть. Возможно ли какое-то чудо, и вот эти вот цифры, которые предсказывают победу христианским демократам, вдруг изменятся?
1: Ну, вы знаете, Шрёдера в 2002 году спасло не только наводнение, но и, прежде всего, антиамериканская истерия, которую он раздул. Но и наводнение тоже. Он как-то сумел тогда оседлать ситуацию и выдать себя за победителя, так сказать, за человека, который сумел вот все это организовать, когда было наводнение на Рейне.
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Что?
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Да, сейчас было наводнение снова, но это наводнение уже не такого плана, не такого масштаба. Оно проходило в других регионах, в частности, в Баварии и на западе страны, где репутация у Шрёдера и без того очень плохая. Он даже, собственно, не посетил этих мест. Наводнение прошло, спала вода довольно быстро, и, в общем, Шрёдер никаких очков на этом заработать не смог.
0: А как на Иракской войне?
1: Ну, на Иракской войне это все старая песня. Здесь, значит, как было, так и есть. Новых приобретений у социал-демократов нет. Ни в области, значит, пропаганды антиамериканской, ни в области, так сказать, конфликта, борьбы или дуэли, что ли, Шрёдер-Меркель.
0: А широкая левая коалиция, например, социал-демократы, новая партия вот с участием Лафонтена, новая эта сила, ПДС и левые социал-демократы, и, собственно, зеленые, они не могут переиграть правых?
1: Я думаю, что такая коалиция исключена. Все-таки то, что называется левой партией, это маргиналы. Представить себе Шрёдера и Лафонтена в одном правительстве – это совершенно невозможно.
0: Ну что ж, я обращусь к Владиславу Белову. Ваши оценки, предвыборные прогнозы.
2: В начале августа в одном из интервью я сказал, что теоретически у Шрёдера была бы возможность, то есть слагать наклонение в невероятно высокой степени, если что-то произойдет такое, что было бы в 2002 году. Действительно, наводнение в Баварии ему не повезло, карикатуры пестрели опять Шрёдер, как говорится, действительно он хотел, но не поехал. Поехал Шили, баварец Штойбер везде присутствовал. Кстати, социал-демократы справедливо критиковали Штойбер, что за три года после 2002 года наводнения, 1999 года наводнения баварцы ничего не успели, кроме программы, предпринять. Была достаточно жесткая критика со стороны баварских социал-демократов. Я думаю, ну что же может Штойберу помочь? И, представляете, помогает ему наводнение в Америке. Как ни странно, совершенно неожиданной страны, потому что...
0: На контрасте, да?
2: Не только на контрасте. На контрасте помощи, которые государство в Германии достаточно эффективно организует, будь то на земельном уровне Баварии, будь то на федеральном уровне в Дрездене и в других новых федеральных землях. И Шрёдер выступает именно с тем, что мы, красно-зелёные, выступаем за сильное государство, которое должно быть способно помочь своим гражданам в рамках таких катастроф, и как раз пример Америки, мало государства и мало помощи. Дальше я уже упоминал, что Шрёдер критикует Америку достаточно справедливо за отказ участия и сотрудничества в рамках политики климата, то есть соответствующих вредных выбросов в атмосферу. И, соответственно, Шрёдер, оседлав этого конька, достаточно грамотно предлагает дальнейшее развитие энергетической политики страны, в том числе с точки зрения обуздания цен на газ, который, кстати, в российских интересах, конечные цены, потому что «Газпром» становится игроком на этом конечном рынке. И вот в рамках дебатов в Бундестаге Шрёдер заявляет о необходимости отказаться от привязки цен на газ, которые существуют с 60-х годов прошлого века, и в этом плане он, как говорится, разворачивает электорат к себе. Здесь ничего не поделаешь, когда концерны пытаются повысить цены на газ в Германии на 15%, когда они реально только поднимаются на 5%, это достаточно выигрышный момент. Но согласен с теми, которые говорят, а что конкретно народные партии, так называемые Volkspartei, нам предлагают. Если внимательно посмотреть, то, в общем-то, особой парадигмы ни одной другой партии нет. Дело идет, в общем-то, к большой коалиции, когда фрустрированные избиратели уже подвержены влиянию харизматичности или высказывания того или иного лидера. Дуэль, которая состоялась 4 сентября, принесла все-таки вот эти пару процентов дополнительных голосов Шрёдеру. Через пару дней состоится еще одна дуэль с участием всех партий основных и так далее. И здесь появляется теоретическая, конечно, такая возможность, которую эксперты отвергают, но с 34% Шрёдер поставил себе задачу, такую партийную задачу, до 38% увеличить, плюс 1%, если получили бы зеленые, и вот вам 46%, когда красно-зеленые опережают нынешнюю оппозицию. Пусть это вот теоретическая возможность, но никто не предсказывал, что даже в рамках опросов у Шрёдера его партии будет 34%. В принципе, надо сказать, партийно-политическая система Германии находится в глубоком кризисе. Не случайно маргиналы получают голоса тех фрустрированных избирателей, которые фактически этим критикуют партии, которые находятся и у власти, и у оппозиции. Как говорится, Германии нужна новая парадигма, и если будет большая коалиция, с одной стороны, это хорошо, вот крупные партии, вот вам ХДС, вот вам ХСС, вот вам социал-демократы, покажите, что вы можете сделать вместе. Но я думаю, что в рамках большой коалиции, помимо желания реально что-то сделать, будет большой спор, и, наверное, большая коалиция была бы, наверное, не лучшим вариантом для Германии. Наверное, черно-желтая коалиция, наверное, это наиболее удачный исход для Германии с точки зрения продолжения жестких реформ, так необходимой этой стране в условиях глобализации и меняющейся Европы.
0: Ну что ж, Виталий Портников в Польше. Как экспертам в Кренице видится исход выборов?
3: Дело в том, что Польша, как и Германия, находится накануне выборов, причем и президентских, и парламентских. И эти выборы полностью изменят политическую картину этой страны. Причем изменят так, как она никогда еще не менялась. По той простой причине, что Польша, как и Германия, находится в кризисе своей партийно-политической системы. Ранее в Польше правые сменяли левых, левые – правые. Сейчас только последних выборов правые практически сошли с политической сцены, а сейчас сходят левые. И какая-то вопрос, а кто же остается? Остаются партии, которые условно тоже можно отнести к правым, левым, но это партии скорее популистского толка, если так можно точно выразиться. Что означает популистского толка? То есть это те политики, которые все время покинули либеральные, левые лагеря с целью остаться на плаву в ситуации краха идеалов. И вот именно эти люди сейчас пользуются наибольшим, я бы сказал, таким расположением избирателей. То есть, как ни странно, то, что говорится о избирательных системах относительно Германии, можно во многом отнести и к Польше. По той простой причине, что, вероятно, вот эта вот проблема краха традиционных идеалов, она является общеевропейской проблемой. Ну и, естественно, если госпожа Меркель, как представитель традиционной партии, которая находится на политической сцене Германии все время с послевоенных времен, встречается в качестве партнера с возможным победителем президентских выборов в Польше господином Туском, который представляет гражданскую платформу, партию, которая создана на руинах польского либерального движения, то возникает естественный вопрос, что дальше, как говорится. Как будет эта традиционная политическая элита сотрудничать с элитой все-таки новой, все-таки не чуждой популистских лозунгов и обещаний, все-таки не уверенной в стабильности своих партийных образований. Это не просто проблема сотрудничества Польши и Германии. Это, если хотите, проблема сотрудничества Центральной Европы и Западной Европы, Старой и Новой Европы, и проблема образования в странах Новой Европы до того политического общества, которого пока что Старая Европа не знала, и которая может, кстати говоря, на Старую Европу очень сильно повлиять.
0: Ну что ж, давайте мы попросим слушателей еще к нам присоединиться. Илья Аронович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Очень интересная передача. С удовольствием слушаю специалиста по Германии и Польше. В связи с этим три вопроса к этим гражданам. Первый вопрос. Как так получается, когда сегодняшнему польскому правительству выгодно, то оно, по крайней мере, на словах дистанцируется от российского газа и нефти, заявляя о необходимости сырьевой независимости, а сейчас рвутся? Не понимаю. Второй вопрос вот какой. Вы говорите о выборах в Германии и в Польше. Какой процент в Польше и в Германии безработицы? Вот я, например, знаю, что в Польше 20% средний процент безработицы, 40% среди молодежи. А что творится в этом плане с Германией? Я слышал, например, такую вещь, что если женщина приходит за пособием по безработице, ей дают направление в бордель, а она отказывается, то ее лишают в Германии.
0: Это вы уже загнули.
4: Ну, вот такую слышал. Но, извините, что слышал, то ей отказывают в пособии по безработице. Хотелось бы, это ерунда или нет? И последний вопрос.
0: Это четвертый
4: вот,
0: уже.
4: Мы говорим, это один он вопрос. Мы говорим о том, что вот есть маргиналы. Маргиналами вы называете партию демократического социализма бывших коммунистов. Сколько они процентов по опросам получают? Сколько процентов маргиналы, так называемые, в Польше получают? Левое, правое, я не берусь судить.
0: Спасибо. Ну что, давайте тогда, я не знаю, про Польшу, по-моему, все-таки про газовую проблему поговорили достаточно. Гораздо интереснее все-таки вопрос по безработице. Господин Белова, я попрошу уточнить.
2: Вопрос не вровь, а в глаз. Господину Шрёдеру, это то, на чем госпожа Меркель строит основную часть своей предвыборной борьбы, критика за постоянный рост безработицы, начиная с 98 года. С 3,5 миллионов в 98 году выросла безработица до 4,5 миллионов после 2002 года, и Шрёдер не удержал эту планку, и не лег, как Борис Ельцин, на рельсы, конечно, такого не заявлял, но почти было сказано, что вот я все сделал для того, чтобы эта планка не была превышена. Более 5 миллионов безработных, правда, август месяц положительный, безработица начинает сокращаться, но не в таких размерах, как этого хотелось бы. Ну, порядка 12% в среднем экономически активного населения, в новых федеральных землях гораздо больше, до 18-19%. Цифры разнятся в зависимости от того, кого мы включаем и не включаем в безработице, скрытой безработице. Шрёдер начал в марте месяце далеко идущие реформы под названием «Повестка дня 2010». В первую очередь реформы были направлены на реформу рынка труда, в том числе на реформу социального обеспечения, связанное с выплатой пособий безработицы и так далее и тому подобное. Ну, бордель, конечно, можно представить, что возможно нанять уборщицу там, или ресепционистку, хотя, конечно, таких официальных борделей в Германии нет, пока не дошли до этого, чтобы это было совсем уж так, как говорится, признано обществом на уровне официального бизнеса. Но действительно, в рамках программ, которые приняты в рамках этих реформ, ужесточили правила получение пособия по безработице. Если раньше значительная часть общества жила, действительно, я не помню это слово, припеваючи, получая 70% от последнего уровня, от зарплаты на последнем месте работы, и многие в черную подрабатывали, в общем-то, вели неплохую жизнь, то сейчас общество и государство пытаются сказать «нет, давайте все-таки работайте», несмотря на все те проблемы, которые связаны с конкретными личностями, когда инженер вынужден работать не по специальности. Да, Германия в кризисе, и, как говорится, сейчас Шрёдер призывает, и Меркель это продолжит, выхода нет, своих граждан обратить, как говорится, взоры на себя любимых, на свое государство, и все-таки увидеть, что же их предшественники сделали с Германией и для Германии в 50-е, 60-е годы, когда пояса затягивались. Фактически Германия загнала себя в ловушку социального благоденствия, когда граждане, в общем-то, сидят на шее у государства. От этого приходится отказываться, и, в общем-то, сейчас Германия дает хороший урок для того, чтобы, как говорится, граждане все-таки оценивали социальность государства немножко в других измерениях.
0: В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, ведет ее Михаил Соколов. Я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, скажите, а христианские демократы в Баварии, они могут похвастаться какими-то успехами в борьбе с безработицей? Все-таки это многолетняя правящая партия в этом регионе?
1: Ну, во всяком случае, земля Бавария самая благополучная в этом отношении и с точки зрения безработицы, и с точки зрения деловой конъюнктуры. Но я бы не согласился с профессором Беловым. Дело в том, что, конечно, безработица в Германии очень высока, она, конечно, больше 5 миллионов, 5 миллионов это только официально, но есть еще и скрытая безработица, из этих 5 миллионов 250 тысяч это люди с высшим образованием, но это еще и не все. Дело в том, что деловая конъюнктура, отвратительная, прирост приблизительно где-то на нуле. И началась эмиграция из Германии. Вот в прошлом году из Германии уехало 547 тысяч человек, из них 150 тысяч – это немецкие граждане с высшим образованием, деловые, молодые, от 25 до 44 лет. То есть проблем очень много. И большинство населения все-таки понимает, что все это результат 7 лет правления Шрёдера, то есть правления красно-зеленой коалиции, хотя, конечно, это и не совсем так. Так что, значит, разговоры о том, что Шрёдер где-то там выбивает какие-то проценты, это все-таки не совсем так. Обозреватели Германии, большинство наблюдателей считают, что значит, диалог Шрёдера и Меркель закончился все-таки, хотя со счетом в пользу Шрёдера, но выиграл от этого именно Меркель. То есть это как в футболе, схватка, значит, заведомо слабой команды сильный, счет предполагался 0-4, а оказался 0-1. И Шрёдер остался при своих, а Меркель приобрела себе дополнительно симпатии. Я думаю, что дни Шрёдера сочтены, и это последняя встреча его друга Путина с ним в качестве канцлера.
0: Итан, скажите, пожалуйста, вот был вопрос про маргиналов, вот эта вот новая левая партия. Сколько она получит, по мнению экспертов?
1: Ну, по опросам это где-то 9-10%, но это совсем не обязательно будет так. Конечно, значит, есть всегда протестный электорат. Лафонтен – это нечто вроде, ну, вашего российского Жириновского. Значит, такие люди всегда
0: набирают... России бы такого Жириновского.
1: Да-да, все такие люди всегда набирают какие-то свои проценты. И что-то там будет, но сказать сейчас очень трудно.
0: И к Виталию Портникову в Польшу. Виталий, а в Польше вот маргиналы есть подобные, которые могут повлиять, тем не менее, на формирование политики?
3: Ну, конечно, нет.
0: Виталий, слышно вас очень плохо. Плохо слышно, я еще раз повторю, что это прежде всего самооборона, да, господина Лепера. Так, ну что, мы попробуем еще слушателей подключить с каким-то вопросом, но мне бы хотелось все-таки... По поводу событий на Украине, безусловно, они для многих неожиданные, отставка правительства Тимошенко. Как вот эти вот посторанжевые события могут повлиять на европейский контекст? Вот Владимир Путин на встрече с экспертами с некоторым удовольствием говорил о том, что там власть на Украине недееспособна, коррумпирована и так далее. Вот теперь есть подозрение, что эта трактовка, она будет только развиваться. Между прочим, Путин, кстати, на той же встрече сказал, что за коррупцию внутри Кремля беспокоиться нечего, все в порядке. Государственные чиновники, входящие в советы директоров крупных компаний, защищают государственные интересы. Вот теперь, наверное, будут говорить, что в России все хорошо, а на Украине кризис и все ужасно. Я обращусь к господину Белову. Вот Германия при новом руководстве может стать критиком России, но, с другой стороны, ей придется смотреть ведь и на украинскую ситуацию, вот на эту бурную политическую жизнь.
2: Нет, ну, по поводу критики, вот посмотрите, где она может критиковать Россию? Чечня. Ну, фактически, господин Шрёдер выбил этот козырь из рук Меркель, потому что Шрёдер тоже критиковал, благодаря Шрёдеру, его конструктивной позиции, вопрос вынесен на уровень ЕС. Кстати, Путин подчеркнул, если бы не Шрёдер, этого не случилось бы. Свобода слова, ну... Ну, нас критикуют и будут дальше критиковать. Ну, возможно, вопросы с ЮКОСом связаны, собственность и так далее и тому подобное. Что касается Украины, действительно, российские политтехнологи, которых умыли во время выборов, злорадствуют, наверное, внутренне, не открыто. Но, как говорится, вектор развития Украины не изменится. Вот этот оранжевый вектор, он сохранится. Здесь, как говорится, не надо думать о том, что что-то возвратится в Янукович, что-то еще. Что касается Германии, то Германия в первую очередь в рамках своей восточной политики проводит свои экономические интересы. И, в принципе, расширение ЕС состоялось во многом благодаря Германии, которая, в общем-то, преследовала именно эту часть, внешнеэкономическую часть. Абсолютно верно, новые рынки. Что бы я ожидал бы от Германии и от Меркель, и от нового правительства, как бы оно ни выглядело, это все-таки, наверное, более взвешенный подход к постсоветскому пространству как части европейского пространства. Не надо разыгрывать карту Украины, России, Казахстана или кого-то еще. Надо это все-таки рассматривать как, если мы говорим, что есть возможность каким-то образом продвинуть какую-то часть европейского экономического пространства в рамках этого четырехугольника. Но давайте думать все-таки не на двухсторонних отношениях, а все-таки, чтобы Германия встраивала эти многоугольники в матрицу своей внешней политики. Сложно? Сложно. Возможно? Возможно. Естественно, и Украина, и Беларусь, и Молдавия, и Россия не видят своего будущего без Европы в том или ином контексте. А механизмы вхождения в Европу у всех стран будут разные, и темпы будут разные, и, соответственно, наверное, и проблемы, с которыми эти страны будут сталкиваться, будут разные.
0: Я обращусь к Итану Финкельштейну. Вот события на Украине сегодняшние как-то повлияют на германские дискуссии?
1: Видите ли, из Германии Украина и Россия видятся совершенно в разных весовых категориях. Россия – это очень важный, это огромный партнер, очень важный партнер. И стратегическое партнерство в экономической области, прежде всего, оно не изменится, какое бы правительство ни пришло к власти. Что бы там фрау Меркель не говорила о Чечне, может быть, она два раза в году что-то такое и скажет, это ровным счетом ничего не изменит. Политика будет продолжена. Собственно говоря, личная дружба Шрёдера и Путина – это вообще некое излишество. Отношения между двумя странами очень гармоничные, очень естественные, и ничего тут изменить нельзя. Что касается Украины, то Украина видится отсюда как нечто действительно такое маргинальное. Никто в сущности не понимает, что там происходит. И относится к Украине, вообще говоря, с большой осторожностью.
0: Ну что ж, Виталий, в Польше будут относиться с большой осторожностью Германия? Вообще, украинский кризис – это европейский кризис или это кризис постсоветского пространства? Пожалуйста.
3: Это не только кризис постсоветского пространства, конечно, потому что это еще и кризис восприятия украинских событий в соседних странах. Я думаю, что в Польше гораздо большей степени, чем в Германии, потому что здесь есть некий образ оранжевой революции. И, кстати говоря, по-моему, уже говорил, что этот форум в Тбилиси должен был быть воспринят как некий бенефис Виктора Юрия Тимошенко.
0: Но Тимошенко объявили человеком года, да, по-моему, там у вас?
3: Разрешена человеком года.
0: Да-да, я говорю, объявили человеком года Юлию Тимошенко, правильно?
3: Да, я вот тоже об этом говорю. Да, она не приехала, и уже не приедет как премьер-министр Украины. И понятно, что для многих польских наблюдателей происшедшее здесь, в ближайшем на Украине, может восприниматься как некое окончание определенного периода в польской роли на европейской политической сцене. Потому что если окажется, что Украина все-таки с большим трудом идет в ту сторону, в которую хотела бы Польша, чтобы она шла, ну, конечно, для польского политика это будет вопрос о том, чем занималась польская власть, поддерживая президента Ющенко в период оранжевой революции, почему не были созданы с помощью Запада и Польши те условия, при которых действительно бы Украина могла выбрать европейский и евроатлантический вектор развития без тех кризисных событий, которые мы наблюдаем сейчас.
0: Спасибо. Ну, знаете, еще интересное такое сообщение сегодня нашел. «Единая Россия» подала заявление о вступлении в Европейскую народную партию христианских демократов, ассоциированным членом. Вот как это воспринимать? Это такая же игра, попытка найти новый канал общения с новой немецкой властью? Вопрос господину Белову.
2: Не так просто вступить в ту или иную европейскую партию. Я думаю, что идеологи и специалисты в рамках «Единой России» прозондировали почву для этого. Социал-демократии, по всей видимости, не получилось. Но христианские демократы, наверное, та приемлемая почва, которая вполне, вполне заслужена по своим ценностям для сотрудничества «Единой России» и европейского уровня партии. Скажу, что там очень много требований для того, чтобы просто пройти на этот уровень. И большинство из этих партий не получают подобного рода разрешения. Многие хотят, но не у всех получается.
0: Ну, Рогозин тоже хотел вступить в социнтерн, и даже господина Шмидта приглашал на свой съезд.
2: Ну, Шмидт приехал нечаянно. Был немало удивлен, куда его пригласили.
0: Но выступил все-таки.
2: Ну, выступил. А в целом, конечно же, надо, наверное, с другой стороны посмотреть, что российская партийная политическая система находится в состоянии зародыша. И, естественно, что касается партийной жизни как таковой в таком прямом понимании, у нас пока ее нет. Это за этим будущее. И, естественно, учитывая исторические корни и России, и Советского Союза, и Новой России, партийное строительство будет архитяжелым.
0: Итан Финкельштейн, есть ли для «Единой России» место вот в этом христианско-демократическом таком объединении?
1: Да, вообще это очень такая странная история, и все будет, конечно, зависеть от того, во что выльется вот это вот партийное строительство в России и чем в самом деле в дальнейшем станет эта партия, которая претендует на участие в христианско-демократическом движении.
0: Да, это довольно забавно, тем более, что если она захочет стать христианской или христианско-демократической, ей придется изменить срочно закон о партиях, потому что вот эти религиозные названия употреблять пока, по крайней мере, нельзя. Так, ну что ж, еще у нас по пейджеру были вопросы. У США всего две претензии к Шрёдеру: антиамериканизм, но это общегерманское отношение к США и дружба с Россией, к чему приводит ссора с Россией, видит из ям Украина и Грузия, говорит Елена, но мы с ней не очень согласны. Пожалуйста, господин Белов, ваш ответ.
2: Я удивлен, что по-прежнему обвиняют Шрёдера в антиамериканизме. Ну, 2003 год прошел, в конце концов. Шрёдер был в феврале месяце в Штатах. Почитайте его выступление, почитайте его общение с Бушем. В общем-то, произошло примирение. И сейчас уже Шрёдер заявляет, в общем-то, о проамериканизме и себя, и своей партии. Возможно, зеленые где-то против, но не он.
0: В эфире программа «Время гостей». Были директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов, по телефону из Мюнхена политолог, корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн, и из Польши по телефону наш обозреватель Виталий Портников, который находился на экономическом форуме в Кренице. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
5: В рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. Вел выпуск Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
5: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
14: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
5: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
15: Да.
5: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть. Что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
16: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
14: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
1: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
0: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
1: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
3: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
2: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на Патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
4: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
4: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. и убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
4: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Блумберг.
6: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
4: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
7: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
4: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
8: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
4: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
9: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
4: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
2: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
2: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
10: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые, это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный портхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, то красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была, не сказано, проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежные, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
2: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
10: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России, и воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится и не погибнет. Ну, наверное, так.
2: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
10: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожарных предприятий, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
2: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
10: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другого. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор с городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Ну, у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь, и тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
2: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.

0: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются, и Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные, желаемые показатели в 4% за год и того меньше, и якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере, так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом, при всем, параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
1: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
2: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
1: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен чувствительной информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
0: Ну вот помните эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза? Бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
3: Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы узнаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный, и можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0, то есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживает как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз планово командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
0: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис.

0: но при этом экспорт, что-то еще подобное?
1: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство. Вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
0: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
1: конечно,
0: по Росстату?
1: Конечно, конечно. Вот, да, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный? Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и пищевой промышленности.
0: Ну и, к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну, понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и, главное, его последствия?
1: Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
0: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, так, как к нему намекнули, что в принципе впереди не исключен фактический госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
1: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого, тогда мы вводим государственное регулирование цен и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания, и это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством, поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
0: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи, о распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего, то, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три. Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда же, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутенами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который... совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможности человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя и народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17-м году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18-м году, она и до сих пор живет в нас?
1: Не-не-не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
3: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
1: Да. 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересуют наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну. Это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самоистребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны. Горбачев,
1: мы с вами родились. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Я беру последнюю столетнюю
1: историю.
0: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
1: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот. И надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
0: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
1: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
0: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
1: Разумеется.
0: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехой Валенсой быть Алексей Навальный?
1: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
0: Он снизу.
1: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила... Силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
0: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось... Ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношения там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она, нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время. Пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно. Прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: Это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Ну, поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми. Ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальма», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа This Mortal Coil на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде Coil, ну, которая, в общем-то, уже не существует, и отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй, первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love», а этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago» — «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

«This Immortal Coil» с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом «The World Ended a Long Time Ago». Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову, замечательная певица, очень активная, у нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот «Тюнникова» и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у «Тюнникова» и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент.

Mono Suezi, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее, как бы, такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карелик, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шука, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте.

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета Кен записью «Куксхавен 76-4». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняли обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой сладж-метал, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд, тоже это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее, папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay, hombre».

Ани Рубинос «Ай Омбрес» ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче, по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

По Пиццу Пепли из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джумпаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
15: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
14: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
16: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
14: Это между каким возрастом и каким?
16: Это с примерно с 3 до 10 лет.
14: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
16: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
14: А как получалось учиться в школе, если вы...
16: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
14: Вы завели каких-то друзей из этого?
16: Я завел каких-то друзей. друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была залатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
17: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
16: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8, это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
17: Когда возникли стихи?
16: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшно. Ну, к счастью, возраст был нежный, это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря, к Блоку мое отношение резко изменилось, но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю списал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
17: А всерьез стихи когда пришли?
16: А вот смотря что считать всерьез, потому
17: то, что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
16: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не а потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
17: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
16: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Вот, тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
17: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
16: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сопровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, Ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
17: Что объединяло этот ваш кружок?
16: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
15: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
14: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
16: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
17: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
16: Это такая история, она, в общем, где-то в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угроза по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
17: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
16: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
17: Какой год стоял на дворе?
16: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
17: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
18: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аварих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный. А он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу снится, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «Вождь Бини, станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сорок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва,

0: такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный. Для него прошлая Россия и прошлая Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством. Но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река, там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня...

0: столкнули в «Заместители».
1: Это была газета «Русская жизнь».
0: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть». Потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти пять дней изменить курс газеты?
0: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо трем людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
0: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
0: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
0: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что «Ардис» существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
0: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом настоящим и зрелым он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
0: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимал людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
0: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке это любовь к свободе. Ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но то, что знаешь за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и чтобы не говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платонову, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шаворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей, французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже». Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый». Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которой отдаешь все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов и жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация, и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
1: Нет, я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же, Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никто никому ничего не доказывает, а доказывает Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
0: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, поколение уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
2: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
4: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
5: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
6: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
5: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
6: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий – это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас – это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
5: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
6: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
5: Какова численность латвийских сил обороны?
6: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
5: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
6: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран – Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
5: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе?
2: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: There are different layers, and
6: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны-регионы, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
5: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
6: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
5: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
6: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
5: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
6: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
5: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
4: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
6: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из ОТАВской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств – Финляндия, три страны Балтии и Польша – вышли из ОТАВской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
5: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
6: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина – это не только национальный уровень. Стратегическая глубина – это еще и НАТО.
2: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сейма Латвии Андрис Спроц.
4: Dear Sergey, many thanks. Thank you for having me.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какое-то

0: Донбассе или на Донбассе в 14-15 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Уваловский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронная

0: правительства, Skype, различного рода стартапы. Но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что Силамя и Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большой роли. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, И мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
1: сущность. Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского, «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... Mm-hmm. Не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы?
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что, какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и вся надежда на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22-го года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22-го года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее, не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, 1-2 поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менялось.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, если там может быть какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границы не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельная смерть, будет считаться смертельной угрозой государству. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать 3-ю статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что Калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такая стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий и рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абат и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных – полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: И продолжаются щодня и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие иные.
0: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
0: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска. И что это вообще за человек?
2: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: Какие мы можем застосовать в этом конкретном выпадку?
0: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
2: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы посчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты. Одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
0: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть перед.
2: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших. Там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Эриа Лонж» погибли 13 человек. Из них только двое военные. Более 60 человек были ранены. Большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях. Об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
1: Навіть попри те, що це було пряме влучання.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Ну, мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобрь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобрь, это будет происходить в его отсутствии. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
0: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
2: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела, собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций и правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
0: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Це був дуже такий яскравий зразок того, как действует российская пропаганда.
2: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
0: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и

0: дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
1: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести с ним дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезные, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого в нашем деле Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против езидов, или чилийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько чилийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но, учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, совершенного преступления. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
0: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
1: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
0: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
10: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком не похожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
9: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование в Детройте. Какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
10: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз Демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хелли Стивенс, ее тоже бы, вот, то, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган-Стейт, в Детройте тоже.
9: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
10: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Он очень хороший... Эль-Сайед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор и коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия израильской армии геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя я говорю так, если смотреть на его слова, он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
9: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в Демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
10: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что в кандидата от Демократической партии в Сенат от Мичигана, от Демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
9: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом Демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
10: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдулла Эль-Саед был абсолютно против истеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона и даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом истеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдулла Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
9: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
10: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результаты, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию. Даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
9: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. И я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
10: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что Мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо. Я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
9: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это пришло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне. У вас
10: просто вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, уж не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертности. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
9: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
10: амнистию.
9: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
10: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи, очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы. И ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
9: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
10: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи. Какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид? Вот это вот хороший вопрос.
9: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
10: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
9: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
10: И вез домой.
9: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки. Сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
10: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственной ему области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
9: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать. И действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
10: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерло от ковида в США, все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
9: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, а, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, а, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
10: Ну да, да.
9: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
10: Хорошо.
9: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
11: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
12: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
14: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
15: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
16: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
17: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
19: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
18: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
20: Бывшего московского депутата Кетеван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетеван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет, после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
18: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
0: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
21: Доброе утро.
0: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
18: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
4: Обвинениями в госизмене — это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась. Я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать гостайне какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь, после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
18: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в полтора раза меньше, чем выносят за полгода.
4: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля, 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
18: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
4: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, датасета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации, там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Порубец Аналитикс, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа методично. Каждый день в таблице по, не знаю, по 10 часов я проводила.
18: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
4: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного, и в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что вменяют людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым, то, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокации со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
18: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании, приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
4: Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в «Легион свободы России», чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
18: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов, но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
4: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через 2 дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащий, он там вроде как отвечал. И потом вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже, и он писал в суде,

0: Галкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей, даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается, я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: там был особый порядок.
0: Какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по доску. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом ревливо основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юлия. В последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы – но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.

0: Представьте, к вам домой врывается спецназ. Не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры – на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит, в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу, государству и органам власти». Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций провоенных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
2: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное часть... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
2: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги, или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий, и, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну, вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
2: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает описывает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
2: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 2025 году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, это уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». природа становится жертвой военных и экономических целей, ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
0: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 23 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
3: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
0: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
4: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
0: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через два дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. Два огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
5: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае, большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
5: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше, да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят приходится каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущаются просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах. А теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. Очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улице люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезонные скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да? Ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
5: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большие территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И можно верить или не верить, изменение климата, оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем, как мыться водой, которая пахнет фекалиями, а будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
9: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
10: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы. И вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные. И очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством «Тургенев» в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
9: Какая была первая книга, которую вы перевели?
10: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же, два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
9: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
10: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
9: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
10: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
9: Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесет ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
10: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
9: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
10: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
9: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
10: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
9: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
10: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
9: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
10: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
9: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
10: Да.
9: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
10: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился. Как-то, ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну что, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. Диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
9: Ну я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении, то есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
10: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
9: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
10: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
9: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
10: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность, то есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь, люди имения

0: журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу.

0: Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков». И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
0: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал буратинку. Так зачем у этого кремлевского буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
0: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив. Оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит, и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска – часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
0: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
1: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
0: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
2: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
0: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
3: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
0: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
1: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
0: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
2: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
0: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
3: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
0: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре. Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
0: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
1: Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
0: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
2: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительные миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться, и с этим ничего не поделать. Давайте не будем, хотя бы мы, унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
0: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил:
3: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
0: На что Орлова парирует:
5: «Поправляют, что за мир еще не значит «нет войне». Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
0: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на

0: Эти яблоко без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или немассовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет.
0: Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
2: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
1: Правозащитник Александр Подробинок не удивлен этому решению.
6: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
1: Политик Максим Резник пишет следующее.
2: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России. В том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни. За мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
1: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
6: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
7: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
8: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование, не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое. Чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства – делайте выводы. Нет доказательств – не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
7: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
9: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
7: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
9: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
7: Ксения Собчак пишет, что...
0: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
7: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
2: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
7: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
6: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
7: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий – это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас – это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far, so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО плюс? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО плюс или НАТО 2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
5: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны-регионы, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяют здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств – Финляндия, три страны Балтии и Польша – вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина – это не только национальный уровень. Стратегическая глубина – это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, не, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что, то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, ну, это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
7: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
7: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории,

0: на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в НАРВе. В частности, многие украинские эксперты, политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его, правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции, до этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса, и население, скажем, подвержено российской пропаганде, насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что Силумя и Котхлоярве в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарва, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее, его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть это, либо, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, mm-hmm. о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировала

0: Два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что на этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Но в том смысле, что вот так вот это было всегда. И мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так, сущность.
1: Да, принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, как буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, ну, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для для идентичности язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской, нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует, просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди, да, люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, я не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Нет. Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там, месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и вся надежда на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные существуют, даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границе. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: и как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить безусловно об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Костя.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле, из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее острый.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга, не буду его называть, он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России, тем не менее он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы, и стоит час, два, сутки стоит, и никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события там, 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии и во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил. И, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государству. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но, такая стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хоть опора, и «Надежда» — это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Сбитый дрон упал на пляж.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
1: Опыт Израиля против хаоса в России.
3: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
1: ЕГЭ не работает.
4: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
1: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
5: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
1: Война как движуха.
6: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
1: Чем заняться после СВО?
7: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
8: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Все!
1: Августа. Это не линия фронта, это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик скорую, увезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Носку зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, и взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии в Сиви летит.
5: Или так.
0: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Прошу всем занять безопасные места, а не ударный БПЛА. Заводское поле, Сальцевская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. Согрева, на входе там укрытие, приближаются, занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Это идея от Бога, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
9: Так и приезжают в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
10: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
11: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенов объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
12: Крым – это территория, через которую идут пролеты. И на Краснодарский край, море, и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
13: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
14: Ну, попробуй открыть.
5: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там, тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень, и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, лихаем, говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. В семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплексов, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выборы.

0: Время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно. Правда, вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов-беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг. Понятно, вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, государственное муниципальное управление, 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
6: Шансы есть.
5: Это вы.
4: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
5: Смотрим дальше. Лингвистика.

0: 12 мест. Ваше место в конкурсе 280. Ну.
1: Опускаешься, мне кажется, с каждым.
0: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
2: Первый по-любому.
0: 360.
3: Раз в году получится.
1: Покажи мне эту цифру.
4: Но зато какое число, Илюха.
5: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
6: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в АФТИ.
7: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
8: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому что я просто никуда не прохожу.
5: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
9: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году, а то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
5: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
10: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
5: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
11: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельные квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
5: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
12: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
5: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
13: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших по квоте просто не доучится.
5: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
13: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
5: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
13: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, Не во всех европейских странах. В Чехии, например, вот это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с некоторым, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
5: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
2: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
14: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
2: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
14: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
2: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО, их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
14: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика. Но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
2: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
14: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться, как бы, использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
2: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
14: Ну, безусловно, оно возможно, и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто, как бы, не может, как бы, учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
2: В высшей школе экономики в ВГИКе обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
14: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более, как бы, жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
2: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
15: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
16: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
17: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
18: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
19: Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
2: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
15: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
2: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
20: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
2: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
21: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
2: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
22: Да, здрасте, здрасте.
2: Так что же Россия будет делать после СВО?
22: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
2: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
22: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы и должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать по этому не будет. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
2: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
22: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилеву, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
2: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
22: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да. Они, как бы, еще так на конца не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
2: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
22: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
2: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
22: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарного персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
2: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
22: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
2: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide Diving Board Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Run Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрака, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon».

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Марон, «Ле Турбион» из фильма «Жюль Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годара и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая,

«Марсиаль Соляль», «Ламур Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу де Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз это Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come» — «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
16: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
17: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть-чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
16: Какая была первая книга, которую вы перевели?
17: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
16: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
17: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
16: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
17: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать: «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
16: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы, я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
17: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка: «Автор из Галимара, просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними со всеми познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
16: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
17: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
16: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
17: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
16: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
17: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
16: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
17: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это было на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, А он сказал, да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
16: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
17: Да.
16: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и, как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политически человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
17: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну чё? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
16: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
17: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которое на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
16: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
17: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
16: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
17: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит в воспоминании о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
16: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
17: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что

0: общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут и вот так задушат.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
24: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
25: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды, может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
24: Я такой

0: Справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин, у него впечатляющее медицинское образование в Детройте. Какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
1: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз Демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
0: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
1: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Он очень хороший... Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, я говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
0: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
1: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис, эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что в кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от Демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
0: в каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
1: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
0: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
1: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат в сущности 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
0: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
1: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли, перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
0: В некоторых местах локдауны были очень долгие, в некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы, то есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне. У вас
1: просто вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, уж не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилось на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если этим параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся ну вот вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
0: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
1: амнистию.
0: Помилование еще до того, как ему кто-то, его кто-то в чем-то обвинил.
1: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими. Второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи, очевидно бы, что оно развалилось бы в суде, очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались. При прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы. И ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
0: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
1: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи. Какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид? Вот это вот хороший вопрос.
0: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
1: когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
0: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
1: Увез домой.
0: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверия к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки. Сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
1: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственной ему области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в New York Times, что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
0: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
1: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерло от ковида в США, все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт, и, как всегда в таких ситуациях, возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертиз не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
0: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, а, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, а, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
1: Ну да, да.
0: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
1: Хорошо.
0: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Сбитый дрон упал на пляж.
11: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
10: Опыт Израиля против хаоса в России.
12: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
10: ЕГЭ не работает.
13: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
10: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
14: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
10: Война как движуха.
15: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
10: Чем заняться после СВО?
16: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
17: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
10: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Ева!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа-Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа-Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую повезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку и доставали, хотя насквозь легкая была пробита осколки. Немножко зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭП способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭП именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа-Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии, в CV летит.
5: Или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Дубовское поле, Фантовская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Согрева, находится в укрытии. Приближаются, занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Отойдите от окна. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
10: Так и приезжаю в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлено беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
11: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
12: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенов объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
13: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: В Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет? Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лихаем», говоря, да? Вот, и при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, но в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплекса, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
3: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
8: Он, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты

0: Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
6: Шансы есть.
5: Это вы.
4: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
5: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
7: Ну? Опускаешься, мне кажется, скажешь.
5: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
6: Первый по-любому.
5: 360 раз в году получится.
7: Покажи мне эту цифру.
8: Но зато какое число, Илюха.
4: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
9: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
10: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
11: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз.

0: Не потому что я не подаю документы, а потому что я просто никуда не прохожу.
1: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
2: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
1: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
3: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
1: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
4: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельные квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
1: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
5: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
1: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
6: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым он предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
1: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
6: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
1: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
6: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
1: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио Свобода.
7: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
8: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы, на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
7: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
8: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
7: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
8: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
7: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
8: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
7: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
8: Ну, безусловно, оно возможно, и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их очистить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
7: В высшей школе экономики в ВГИКе обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
8: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
7: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
9: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
10: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
11: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
12: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
7: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
9: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
7: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города да, и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
13: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
7: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
14: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
7: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
15: Да, здрасте, здрасте.
7: Так что же Россия будет делать после СВО?
15: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по своему и выдохнет достаточно спокойно.
7: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
15: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформулирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она постоянно снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах, и это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом, но это, в общем, узкий сегмент.
7: Михаил, вот может быть, как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
15: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет, значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилеву, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
7: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
15: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да. Они, как бы, еще так на конца не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
7: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
15: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
7: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
15: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
7: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
15: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
7: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
16: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они являются одними из лидеров британской независимой музыки.
17: Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide – Diving Board – Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ren Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук, and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрака, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите, Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лаузи «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon». Hello.

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Марон, «Le Tourbillon» из фильма «Жюль Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

Марсель Соляль, «Ламур Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абут де Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз это Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и пишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Quarteto Caramujo» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
16: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков». И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
15: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
17: К Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за яблоко. Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что яблоко все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за яблоко.
18: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
19: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на яблоко, как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию яблока как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска — часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
18: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
20: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за яблоко. Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
18: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
17: Опять яблоко срач начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. Яблоко, если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «яблоко сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить». Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
18: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
19: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за яблоко, все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
18: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
20: Я буду голосовать за яблоко. Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками.
18: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
17: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
18: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не единая Россия» уже не работает.
19: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
18: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
7: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре». Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26-го года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
18: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
20: «Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция «Яблока» мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у «Яблока» будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей».
18: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
17: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за «Яблоко», я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от «Яблока», преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если «Яблоко» в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
18: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия «Яблоко» идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил:
19: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
18: На что Орлова парирует:
6: поправляют, что за мир еще не значит нет войне. Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни.
18: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
6: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или не массовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
18: Орлова пишет.
6: Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
18: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
20: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка-спойлер или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены яблоком. Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
18: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
21: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
21: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
22: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
18: Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
23: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
18: Политик Максим Резник пишет следующее.
20: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
18: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
23: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой Капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
18: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
7: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
18: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
19: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
18: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
19: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
18: Ксения Собчак пишет, что...
6: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
18: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
20: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
18: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
23: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
1: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке, и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
0: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов. Но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
1: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, то, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган-Стейт, в Детройте тоже.
0: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое

0: Государственное страхование, он поддерживает, кстати, право на аборты, он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
1: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Эль-Сайед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
0: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналиста по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
1: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
0: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
1: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Сайед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Сайед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
0: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
1: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Сайед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Сайед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Сайед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
0: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
1: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года, это все известно. Да, но, тем не менее, так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
0: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем, против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне.
1: У вас просто вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, ну, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, что не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут к никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся, ну вот, вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
0: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
1: амнистию,
0: помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
1: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше, то есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы, и ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
0: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
1: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи. Какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид? Вот это вот хороший вопрос.
0: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
1: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
0: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
1: Вез домой.
0: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки. Сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
1: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственному области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
0: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
1: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 000 000 человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертиз не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
0: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
1: Ну да, да.
0: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
1: Хорошо.
0: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям? детям. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
10: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
13: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
14: Доброе утро.
13: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники верстки, защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
14: Обвинениями в госизмене – это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, держали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь, после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
10: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, 1,5 раза меньше, чем выносят за полгода.
14: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
10: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
14: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа. Методично, каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
10: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
14: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Ну, это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняют людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
10: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
14: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили. Просто не про все. Есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая, по версии обвинения, сейчас, когда ее ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольной Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она России предала, таким образом укрывая двух, вообще-то, граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично, и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в регион «Свободы России», чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
15: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
14: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащий, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Но кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
15: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
14: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
15: там был особый порядок.
14: Какие-то деньги.
15: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по ОДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
14: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
15: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
14: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников, в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
15: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Сельхова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурантобит за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей. Бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
16: Представьте, к вам домой врывается спецназ. Не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась.

0: можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с
0: В
1: другой
0: целом.
1: стороны, ну, вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно. Вот. Судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
0: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием, как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не родину, не любил не родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека. Когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому, если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению.

0: в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что в принципе есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства, и оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищают честь Путина, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях, каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме, и вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел.
0: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто и полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб.
1: Герб.
0: Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек, то есть очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. В Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
3: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
4: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
5: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае, большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там, лесоохрана и прочее?
5: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улице люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
5: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там, нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большая территория будет превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать, это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется. И, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем. Вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение. Вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды. Люди плачут в Инстаграме, как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем, и нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
9: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин, их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ruin Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук, and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрака, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишели Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon». Hello.

0: lassé.
1: Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Моро, «Le Tourbillon» из фильма «Жюль Джим», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

«Марсиаль Соляль», «Ламор Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абут де Суфле», «На последнем дыхании» играет Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа Polt Surfer. Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у Polt Surfer вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум». И из него мы послушаем трек под названием «Orient Express».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джумпаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
16: Сбитый дрон упал на пляж.
17: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
16: Опыт Израиля против хаоса в России.
18: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
16: ЕГЭ не работает.
19: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
16: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
20: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
16: Война как движуха.
21: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
16: Чем заняться после СВО?
22: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
23: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
16: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Ай, все! Ай, небо!
1: Третье августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, в скорую, повезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали, насквозь легкая была пробита осколки. Ножку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении.